В августе уже тому пеш, а 6-10 лет, ако су стаили Барлинску мурю, а мы то спомнеше на чоене превожиомас, нашу музыку тыжиня, а спивами во Залезном заповеску. Мы народ, и титель ядны из неидарнейших хымну, спивающие революции в Балтикуме, интерпретированы через летиску спиварку и активистку Лева Акуретере, что мы пчауи угроним, йотен спил отдавал эмоциональный символ за сбужение и воевание в лихоту летиске пречиво советской обсадцы кынц живешнешчасту и живешаца тих лет. Написанный опак через летиску в эксилу в USA.